что-то не то. Все пробит. Но все-таки мы вспомним план достаточность. Мы там все таки 1304 кГц пер. А то что мы на бодж кендре апа сангарячу. Аж и шанивар, джейшчи динанг 3, шаксамбат 1948. Тарик 20 June 2024. અત્યારે સવારના 5:58 થાય છે. આપ સૌનો આજનો દિન શુભ રહે એવી મંગળ કામના સાથે પ્રાતઃ સભાનો આરંભ કરીએ શ્રેણીના મંગળ સ્વરૂપથી.

برگری هویتی فلی. Акашуна бочкин репорти пасари тарачи пактисандикну карикам арчина. Карикам на хавия писан башу, камабай, раджгуру на суя.